0: been much.
1: Yeah.
0: We see four. Ah? Там пиздец, красота немедленная. Я очень крепкий, потому что там

хорошо. Сколько там заниматься? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

хорошо. Сколько он занимает? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там.

Сколько там занимать? А? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там

хорошо. Сколько занимать? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

Сколько он занимает? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.